Ее, как е наша срака, она треза маришка, послыша гаже всака, черно-бела писана, а липа рдеча, ой ты наша срака, тоги наша среча.